Святой Спас, причиняйте дикому покипу часа на наташку до плану, что на него добить, дайте лепче, нечего причета, речевый каречерет, чтобы тречку вернее на печель, каре грешеште, чем мы покаинца спрятали.